0: Oh yeah, yeah, yeah. Trigger FM, das Radio der freien Medien.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –